0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: Я би шерюрс да бойле, дарбука бойле, арабеск, фаланчас, гобек аталым я. Аби азджик гобек аталым я.

0: Добро утро! Слушате метроном.
1: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те!

Come on, come on, Lisa. Дами и господа, студио на формация Radio Roma Italia. Come

0: hacerte feliz. Felicidades. Yeah, that's right.
1: Слушайте ни в интернет на адрес
2: radiometronom.com.
1: Любимото радио.